нуиссат иллоқарфитаарси силлугу апутнаккарнissaano qitippugu сеқиннариссусэрмут кипиттут манна чикиппу.